Летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисе Плюс Юрий Саукан и новости на этот час. Кабинет министров одобрил масштабную реформу больниц. Латвийские пожарные помогают португальским коллегам в локализации природных пожаров. У жителей Даугавпилса есть возможность до 2 августа бесплатно проверить печень и пройти тесты на гепатиты Б и С. Пятница станет самым теплым днем этой недели. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник, 28 июля, правительство утвердило разделение больниц на 3 уровня и профили предоставляемых в них услуг, присмотрев требования к организации работы и персоналу отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Поправки к порядку организации и оплаты услуг здравоохранения вступят в силу 1 января 2027 года. В ходе реформы сети больниц предусмотрено до 2029 года перейти от нынешних 5 уровней к 3 – многопрофильным, региональным и локальным больницам. В частности, Даугавпилская региональная больница включена в уровень многопрофильных медучреждений. Многопрофильные больницы будут обеспечивать лечение по всем основным профилям – неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также по другим более сложным направлениям лечения, где требуются большие мощности и доступность специалистов. 20 пожарных спасателей из Латвии в этом месяце отправились в Португалию, чтобы помочь местным коллегам бороться с природными пожарами. Дорожные расходы в размере 51 тысячи евро были покрыты из государственного бюджета. Позже 75% этих затрат возместит Европейская комиссия. Стоит отметить, что представители Государственной пожарно-спасательной службы Латвии отправляются помогать Португалии справляться с пожарами повышенной опасности уже третий год. По мнению ведомства, участие в подобных международных миссиях укрепляет способность Латвии взаимодействовать с другими странами в чрезвычайных ситуациях. Латвийские пожарные получают новые знания и ценный практический опыт. В рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом, который ежегодно отмечается 28 июля, Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о бесплатной акции по проверке здоровья печени. До 2 августа жители Латвии могут анонимно и конфиденциально пройти экспресс-тестирование на гепатиты Б и С. В Даугавпилсе обследование организовано в пункте профилактики ВИЧ Латвийского Красного Креста в комнате здоровья на улице Астоньпадсмита Новембра. Медики рекомендуют каждому человеку хотя бы один раз в жизни пройти обследование на гепатиты Б и С, даже если никаких симптомов нет. Пятница в Латвии станет самым теплым днем этой недели. По прогнозам синоптиков, температура воздуха местами достигнет плюс 30 градусов, а в Земгале может подняться до плюс 31. С субботы станет прохладнее. Существенных осадков, вероятнее всего, не будет, хотя прогнозы пока различаются. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие 2 недели температура в Латвии будет близка к многолетней норме или немного ниже ее. Количество осадков также ожидается примерно в пределах нормы. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде на 30 июля, четверг, в Даугавпилсе и окрестностях. Ожидается преимущественно облачная погода днем и ясная ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до плюс 24 днем. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 66%. Атмосферные осадки маловероятны. Вероятность дневного дождя составляет около 20%, а ночью всего 10%. Атмосферное давление будет стабильным, создавая комфортные условия для прогулок и повседневных дел.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Кабинет министров одобрил масштабную реформу больниц. Латвийские пожарные помогают португальским коллегам в локализации природных пожаров. У жителей Даугавпилса есть возможность до 2 августа бесплатно проверить печень и пройти тесты на гепатиты Б и С. Пятница станет самым теплым днем этой недели. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что...

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Сто один и шесть FM. Радио Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля LI-1017. Контактный номер телефона 28-89-47-11. В центре города, рядом с магазином «Рими», найдена банковская карта на имя Алексей Павинич. Контактный номер телефона 29-625-556. В магазине «Рими» в микрорайоне «Эспланада» найден волнистый попугай желто-салатового цвета. Контактный номер телефона 28-991-331. 28 июля на отрезке дороги из железнодорожного поселка в магазин «Мэре» была утеряна золотая сережка с камушками. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-306-285. В центре города, рядом с большим магазином «Максима», был утерян ключ от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 26-371-997. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс Юрий Саукан и новости на этот час. Кабинет министров одобрил масштабную реформу больниц. Латвийские пожарные помогают португальским коллегам в локализации природных пожаров. У жителей Даугавпилса есть возможность до 2 августа бесплатно проверить печень и пройти тесты на гепатиты Б и С. Пятница станет самым теплым днем этой недели. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник, 28 июля, правительство утвердило разделение больниц на 3 уровня и профили предоставляемых в них услуг, присмотрев требования к организации работы и персоналу отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Поправки к порядку организации и оплаты услуг здравоохранения вступят в силу 1 января 2027 года. В ходе реформы сети больниц предусмотрено до 2029 года перейти от нынешних 5 уровней к 3 – многопрофильным, региональным и локальным больницам. В частности, Даугавпилская региональная больница включена в уровень многопрофильных медучреждений. Многопрофильные больницы будут обеспечивать лечение по всем основным профилям – неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также по другим более сложным направлениям лечения, где требуются большие мощности и доступность специалистов. 20 пожарных спасателей из Латвии в этом месяце отправились в Португалию, чтобы помочь местным коллегам бороться с природными пожарами. Дорожные расходы в размере 51 тысячи евро были покрыты из государственного бюджета. Позже 75% этих затрат возместит Европейская комиссия. Стоит отметить, что представители Государственной пожарно-спасательной службы Латвии отправляются помогать Португалии справляться с пожарами повышенной опасности уже 3-й год. По мнению ведомства, участие в подобных международных миссиях укрепляет способность Латвии взаимодействовать с другими странами в чрезвычайных ситуациях. Латвийские пожарные получают новые знания и ценный практический опыт. В рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом, который ежегодно отмечается 28 июля, Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о бесплатной акции по проверке здоровья печени. До 2 августа жители Латвии могут анонимно и конфиденциально пройти экспресс-тестирование на гепатиты Б и С. В Даугавпилсе обследование организовано в пункте профилактики ВИЧ Латвийского Красного Креста в комнате здоровья на улице Астоньпадсмита, Новембра. Медики рекомендуют каждому человеку хотя бы один раз в жизни пройти обследование на гепатиты Б и С, даже если никаких симптомов нет. Пятница в Латвии станет самым теплым днем этой недели. По прогнозам синоптиков, температура воздуха местами достигнет плюс 30 градусов, а в Земгале может подняться до плюс 31. С субботы станет прохладнее. Существенных осадков, вероятнее всего, не будет, хотя прогнозы пока различаются. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие 2 недели температура в Латвии будет близка к многолетней норме или немного ниже ее. Количество осадков также ожидается примерно в пределах нормы. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде на 30 июля, четверг, в Даугавпилсе и окрестностях. Ожидается преимущественно облачная погода днем и ясная ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до плюс 24 днем. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 66%. Атмосферные осадки маловероятны. Вероятность дневного дождя составляет около 20%, а ночью всего 10%. Атмосферное давление будет стабильным, создавая комфортные условия для прогулок и повседневных дел.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества «Латвии с кредитными полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии с кредитными полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: elektrības cenas tirgū mainās, bet kad tev ir sava enerģija, tu vairs neesi pilnībā atkarīgs no šīm svārstībām. Saules paneļi un baterija nozīmē vienkāršu lietu. Tu pats kontrolē, kad ražot, kad uzkrāt un kad patērēt. Mazāk pārsteigumu rēķinos, vairāk prognozējāmības ikdienā. Un tieši tas šodien kļūst par vienu no galvenajiem ieguvumiem. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дейтон. Приложение действительно до 31 июля.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

В ближайшем выпуске новостей. Эстония направит в Латвию дополнительных пограничников. Объявлен конкурс на разработку нового имиджа страны. Почти каждый второй житель Латвии ожидает ухудшения экономической ситуации. В ночь на понедельник в Даугавпилсе начнутся одни из самых масштабных в сезоне гидравлических испытаний теплотрасс. В середине августа культурное пространство нового строения приглашает на праздник урожая «Яблочный спас». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
6: Алиса Плюс. С верой по жизни.
7: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
8: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriesta siltumapgādes nozares attīstība, energoefektivitāte un finansējuma piesaistes nozīme ilgtspējīgu projektu īstenošanā. Kurā brīdī

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля LI-1017. Контактный номер телефона 28-89-47-11. В центре города, рядом с магазином «Рими», найдена банковская карта на имя Алексей Павинич. Контактный номер телефона 29-625-556. В магазине «Рими» в микрорайоне Эспланада найден волнистый попугай желто-салатового цвета. Контактный номер телефона 28-991-331. 28 июля на отрезке дороги из железнодорожного поселка в магазин «Мэре» была утеряна золотая сережка с камушками. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-306-285. В центре города, рядом с большим магазином «Максима», был утерян ключ от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 26-371-997. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканц и новости на этот час. Эстония направит в Латвию дополнительных пограничников. Объявлен конкурс на разработку нового имиджа страны. Почти каждый второй житель Латвии ожидает ухудшения экономической ситуации. В ночь на понедельник в Даугавпилсе начнутся одни из самых масштабных в сезоне гидравлических испытаний теплотрасс. В середине августа культурное пространство нового строения приглашает на праздник урожая «Яблочный спас». Далее подробнее об этих новостях. Эстония направит в Латвию дополнительных полицейских и пограничников для повышения безопасности внешней границы Европейского Союза, сообщил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Решение было принято после того, как в последние дни в Эстонии были обнаружены несколько десятков нелегальных мигрантов, которые первоначально незаконно пересекли границу Латвии со стороны Беларуси. В Таллине было задержано более 30 мигрантов, большинство из них намеревались отправиться дальше в Финляндию. Латвийское агентство инвестиций и развития объявило конкурс на разработку стратегии государственного имиджа Латвии на 2027-31 годы. Ориентировочная стоимость проекта – 50 тысяч евро. Согласно техническому заданию, победителю конкурса предстоит оценить международную репутацию и восприятие Латвии, разработать новое позиционирование страны на мировой арене, сформулировать стратегический нарратив, а также создать практическую коммуникационную концепцию. Исполнитель должен выполнить работу в течение 3 месяцев с 1 сентября по 1 декабря текущего года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 августа. Почти половина жителей Латвии, 44%, считают, что в ближайшие 3 месяца экономическая ситуация в стране ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса банка «Цитаделе», проведенного совместно с исследовательской компанией «Норстат». По данным исследования, лишь треть жителей Латвии, то есть 33%, чувствует себя уверенно в финансовом плане, тогда как 37% признают, что не ощущают финансовой стабильности. Оптимистами, верящими в скорое улучшение, остаются лишь 7% жителей страны. В ходе исследования были опрошены более 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет. В ночь на понедельник в Даугавпилсе начнутся одни из самых масштабных в сезоне гидравлических испытаний теплотрасс. Проверка будет проводиться в зоне теплоснабжения ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплоэнергией микрорайоны Химия и Новый Форштадт. Срок проверки запланирован на 5 дней, однако в случае каких-либо изменений предприятие Daugavpils Siltumtīkli будет оперативно информировать своих клиентов на своей странице в соцсети Facebook. Предприятие напоминает, что гидравлические проверки проводятся при отключении горячего водоснабжения и приносит жителям микрорайонов извинения за данные неудобства. 19 августа в 18 часов культурное пространство нового строения на улице Варшавас 14 приглашает насладиться традиционным праздником урожая «Яблочный спас». Организаторы подготовили разнообразную программу для всей семьи. Посетителей ждет концерт коллективов Центра национальных культур, творческие мастерские, традиционные народные развлечения и праздничное угощение. Вход на мероприятие бесплатный. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

находиться как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: о погоде на 30 июля, четверг, в Даугавпилсе и окрестностях. Ожидается преимущественно облачная погода днем и ясная ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до плюс 24 днем. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 66%. Атмосферные осадки маловероятны. Вероятность дневного дождя составляет около 20%, а ночью всего 10%. Атмосферное давление будет стабильным, создавая комфортные условия для прогулок и повседневных дел.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. MD Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. MD Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
4: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
6: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

мама тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой,

В ближайшем выпуске новостей. Кабинет министров одобрил масштабную реформу больниц. Латвийские пожарные помогают португальским коллегам в локализации природных пожаров. У жителей Даугавпилса есть возможность до 2 августа бесплатно проверить печень и пройти тесты на гепатиты Б и С. Пятница станет самым теплым днем этой недели. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

сих пор помню твой каждый выстрел. Как быстро ты меня на лопатки, твои нападки. Не бей лежачего, малыш, хотя меня уже ничем не удивишь.

0: Специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля LI-1017. Контактный номер телефона 28-89-47-11. В центре города, рядом с магазином «Рими», найдена банковская карта на имя Алексей Павинич. Контактный номер телефона 29-625-556. В магазине «Риме» в микрорайоне Эспланада найден волнистый попугай желто-салатового цвета. Контактный номер телефона 28-991-331. 28 июля на отрезке дороги из железнодорожного поселка в магазин «Мэре» была утеряна золотая сережка с камушками. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-306-285. В центре города, рядом с большим магазином «Максима», был утерян ключ от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 26-371-997. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканц и новости на этот час. Кабинет министров одобрил масштабную реформу больниц. Латвийские пожарные помогают португальским коллегам в локализации природных пожаров. У жителей Даугавпилса есть возможность до 2 августа бесплатно проверить печень и пройти тесты на гепатиты Б и С. Пятница станет самым теплым днем этой недели. Далее подробнее об этих новостях. Во вторник, 28 июля, правительство утвердило разделение больниц на 3 уровня и профили предоставляемых в них услуг, присмотрев требования к организации работы и персоналу отделений неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Поправки к порядку организации и оплаты услуг здравоохранения вступят в силу 1 января 2027 года. В ходе реформы сети больниц предусмотрено до 2029 года перейти от нынешних 5 уровней к 3 – многопрофильным, региональным и локальным больницам. В частности, Даугавпилская региональная больница включена в уровень многопрофильных медучреждений. Многопрофильные больницы будут обеспечивать лечение по всем основным профилям – неотложная медицина, терапия, хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, а также по другим более сложным направлениям лечения, где требуются большие мощности и доступность специалистов. 20 пожарных спасателей из Латвии в этом месяце отправились в Португалию, чтобы помочь местным коллегам бороться с природными пожарами. Дорожные расходы в размере 51 тысячи евро были покрыты из государственного бюджета. Позже 75% этих затрат возместит Европейская комиссия. Стоит отметить, что представители Государственной пожарно-спасательной службы Латвии отправляются помогать Португалии справляться с пожарами повышенной опасности уже третий год. По мнению ведомства, участие в подобных международных миссиях укрепляет способность Латвии взаимодействовать с другими странами в чрезвычайных ситуациях. Латвийские пожарные получают новые знания и ценный практический опыт. В рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом, который ежегодно отмечается 28 июля, Центр профилактики и контроля заболеваний объявил о бесплатной акции по проверке здоровья печени. До 2 августа жители Латвии могут анонимно и конфиденциально пройти экспресс-тестирование на гепатиты Б и С. В Даугавпилсе обследование организовано в пункте профилактики ВИЧ Латвийского Красного Креста в комнате здоровья на улице Астоньпадсмита Новембра. Медики рекомендуют каждому человеку хотя бы один раз в жизни пройти обследование на гепатиты Б и С, даже если никаких симптомов нет. Пятница в Латвии станет самым теплым днем этой недели. По прогнозам синоптиков, температура воздуха местами достигнет плюс 30 градусов, а в Земгале может подняться до плюс 31. С субботы станет прохладнее. Существенных осадков, вероятнее всего, не будет, хотя прогнозы пока различаются. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в ближайшие 2 недели температура в Латвии будет близка к многолетней норме или немного ниже ее. Количество осадков также ожидается примерно в пределах нормы. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде на 30 июля, четверг, в Даугавпилсе и окрестностях. Ожидается преимущественно облачная погода днем и ясная ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до плюс 24 днем. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 66%. Атмосферные осадки маловероятны. Вероятность дневного дождя составляет около 20%, а ночью всего 10%. Атмосферное давление будет стабильным, создавая комфортные условия для прогулок и повседневных дел.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
4: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

или брюнетка, все равно. Признаюсь, не бросая слов на ветер, что я их полюбил уже ж давно.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски. Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Музыкалайс август Даугавпилī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekam Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Эстония направит в Латвию дополнительных пограничников. Объявлен конкурс на разработку нового имиджа страны. Почти каждый второй житель Латвии ожидает ухудшения экономической ситуации. В ночь на понедельник в Даугавпилсе начнутся одни из самых масштабных в сезоне гидравлических испытаний теплотрасс. В середине августа культурное пространство нового строения приглашает на праздник урожая «Яблочный спас». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Встречайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля LI-1017. Контактный номер телефона 28-89-47-11. В центре города, рядом с магазином «Рими», найдена банковская карта на имя Алексей Павинич. Контактный номер телефона 29-625-556. В магазине «Рими» в микрорайоне Эспланада найден волнистый попугай желто-салатового цвета. Контактный номер телефона 28-991-331. 28 июля на отрезке дороги из железнодорожного поселка в магазин «Мэре» была утеряна золотая сережка с камушками. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-306-285. В центре города, рядом с большим магазином «Максима», был утерян ключ от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 26-371-997. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли?

0: точное время 10:00 утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканц и новости на этот час. Эстония направит в Латвию дополнительных пограничников. Объявлен конкурс на разработку нового имиджа страны. Почти каждый второй житель Латвии ожидает ухудшения экономической ситуации. В ночь на понедельник в Даугавпилсе начнутся одни из самых масштабных в сезоне гидравлических испытаний теплотрасс. В середине августа культурное пространство нового строения приглашает на праздник урожая «Яблочный спас». Далее подробнее об этих новостях. Эстония направит в Латвию дополнительных полицейских и пограничников для повышения безопасности внешней границы Европейского Союза, сообщил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро. Решение было принято после того, как в последние дни в Эстонии были обнаружены несколько десятков нелегальных мигрантов, которые первоначально незаконно пересекли границу Латвии со стороны Беларуси. В Таллине было задержано более 30 мигрантов, большинство из них намеревались отправиться дальше в Финляндию. Латвийское агентство инвестиций и развития объявило конкурс на разработку стратегии государственного имиджа Латвии на 2027-31 годы. Ориентировочная стоимость проекта – 50 тысяч евро. Согласно техническому заданию, победителю конкурса предстоит оценить международную репутацию и восприятие Латвии, разработать новое позиционирование страны на мировой арене, сформулировать стратегический нарратив, а также создать практическую коммуникационную концепцию. Исполнитель должен выполнить работу в течение 3 месяцев с 1 сентября по 1 декабря текущего года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 августа. Почти половина жителей Латвии, 44%, считают, что в ближайшие 3 месяца экономическая ситуация в стране ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса банка «Цитаделы», проведенного совместно с исследовательской компанией «Норстат». По данным исследования, лишь треть жителей Латвии, то есть 33%, чувствует себя уверенно в финансовом плане, тогда как 37% признают, что не ощущают финансовой стабильности. Оптимистами, верящими в скорое улучшение, остаются лишь 7% жителей страны. В ходе исследования были опрошены более 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет. В ночь на понедельник в Даугавпилсе начнутся одни из самых масштабных в сезоне гидравлических испытаний теплотрасс. Проверка будет проводиться в зоне теплоснабжения ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплоэнергией микрорайоны Химия и Новый Форштадт. Срок проверки запланирован на 5 дней, однако в случае каких-либо изменений предприятие Daugavpils Siltumtīkli будет оперативно информировать своих клиентов на своей странице в соцсети Facebook. Предприятие напоминает, что гидравлические проверки проводятся при отключении горячего водоснабжения и приносит жителям микрорайонов извинения за данные неудобства. 19 августа в 18 часов культурное пространство нового строения на улице Варшавас 14 приглашает насладиться традиционным праздником урожая «Яблочный спас». Организаторы подготовили разнообразную программу для всей семьи. Посетителей ждет концерт коллективов Центра национальных культур, творческие мастерские, традиционные народные развлечения и праздничное угощение. Вход на мероприятие бесплатный. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: О погоде на 30 июля, четверг, в Даугавпилсе и окрестностях. Ожидается преимущественно облачная погода днем и ясная ночью. Температура воздуха составит от 12 градусов ночью до плюс 24 днем. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3 метра в секунду, а относительная влажность воздуха составит 66%. Атмосферные осадки маловероятны. Вероятность дневного дождя составляет около 20%, а ночью всего 10%. Атмосферное давление будет стабильным, создавая комфортные условия для прогулок и повседневных дел.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
1: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае-2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook. Зарасу Культурас Центрас.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса плюс.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца. Матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! Beigalos Maksimā no 30. jūlija līdz 3. augustam. Jaunie kartupeļi 49 centi kilogramā. Ar paldies karti cukurs Dancuker Jelgava 1 kilograms 69 centi. Pilnpiena piespiens Jaunpils 9%, 1 kilograms 3,69 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu!
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Я смотрю в небо, что оно прячет, какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость, побыть с нею рядом.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня?

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Dayton. Приложение действительно до 31 июля.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден госномер от автомобиля LI-1017. Контактный номер телефона 28-89-47-11. В центре города, рядом с магазином «Рими», найдена банковская карта на имя Алексей Павинич. Контактный номер телефона 29-625-556. В магазине «Рими» в микрорайоне «Эспланада» найден волнистый попугай желто-салатового цвета. Контактный номер телефона 28-991-331. 28 июля на отрезке дороги из железнодорожного поселка в магазин «Мэра» была утеряна золотая сережка с камушками. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 20-306-285. В центре города, рядом с большим магазином «Максима», был утерян ключ от автомобиля «Вольво». Контактный номер телефона 26-371-997. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это хорошая возможность отправиться в путешествие всей семьей. Но смена климата, питания и привычного режима может сказаться на самочувствии ребенка. Чтобы отдых не был омрачен неожиданными проблемами, важно заранее собрать дорожную аптечку. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от фармацевтов. И они советуют обязательно взять с собой жаропонижающее и обезболивающее средство, подходящее ребенку по возрасту, а также электронный термометр. Препараты для пищеварения и средства для восстановления жидкости и электролитов, средства от аллергии, репеллент от насекомых и все необходимое для обработки укусов. Также может пригодиться солнцезащитный крем с SPF 50+, головной убор и средства на случай солнечных ожогов. Антисептик, стерильные салфетки, бинт и пластыри для обработки небольших ран и ссадин. А если ребенка укачивает в дороге, стоит заранее положить в аптечку подходящее средство от укачивания. Медики также напоминают, если ребенок постоянно принимает какие-либо лекарства, их нужно взять с небольшим запасом, а самые необходимые препараты лучше перевозить в ручной клади. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть хорошо собранная аптечка остается лишь запасом на всякий случай.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: реклама.
1: Добрый день, уважаемые слушатели на радио «Алиса Плюс». С сегодняшнего дня начинаются встречи с представителями торгового парка «Соло» и гостиницы «Ладгола». То есть по четвергам в 11 часов мы будем встречаться либо с «Соло», либо с «Ладголой». Вспоминаем наши давние когда-то встречи постоянные. Сегодня у нас в студии сразу две гости. Руководитель маркетингового отдела торгового парка «Соло» Виктория с нами. Здравствуйте, Виктория.
2: Здравствуйте.
1: И Инга, руководитель службы приема и размещения гостиницы «Ладгола». Инга, здравствуйте, рада вас видеть.
3: Здравствуйте.
1: Мы поговорим о том, что нового происходит и в «Соло», и в гостинице «Ладгола». Узнаем о новых проектах, интересных предложениях, акциях, конечно же. Все самое актуальное и интересное в этих встречах. И начнем сегодня с торгового парка «Соло». С вас, Виктория, начнем. Какие изменения в последние годы произошли в торговом парке «Соло»?
2: Ну, за это время в «Соло» и в гостинице произошло немало изменений. Мы постоянно развиваемся, появляются новые проекты, обновляются пространства, чтобы и нашим гостям, и посетителям было намного комфортнее к нам забегать, приходить.
1: Те, кто давно не был в «Соло», заметят наверняка, что торговый парк «Соло» стал сам уже другим. Даже я, частый гость торгового парка, иногда думаю, ничего себе, вот что-то тут опять обновления какие-то. Как выглядит на практике? Чем сегодня «Соло» может удивить своих посетителей, Вика?
2: Ну, естественно, за это время прошло немало изменений. Поменялся и состав магазинов. Кто давно не был в «Соло», думаю, сразу заметит, что торговый парк стал совсем другим. Появились новые арендаторы, многие магазины стали больше, современнее и расширили, естественно, свой ассортимент. Но на самом деле, если честно, для нас было важно не просто открыть новые магазины, нам хотелось, чтобы людям было удобно приходить в «Соло», и чтобы можно было прийти за одной покупкой, а в итоге решить все свои проблемы и дела. Да, наверное, так.
1: Когда только поднимаешься на эскалаторе, если вот те, кто давно не были, да, то первое, что ты видишь по левую сторону, да, поднимаясь на эскалаторе, это детская развивающая студия, да, вы можете ей уже похвастаться и подробнее рассказать о ней, Виктория.
2: Да, да, у нас появилась детская развивающая студия «Кэриленд». На втором этаже, все верно, и, наверное, родители меня сейчас поймут, иногда очень хочется буквально полчасика свободного времени, чтобы прогуляться по магазинам. И теперь у нас в таком парке есть такая возможность. Можно оставить своего ребеночка в студии, и где с ним будут заниматься, играть, а сами родители спокойно, без спешки, могут пройтись по магазинам и, или просто выпить чашечку вкусного кофе. Да, ну и на самом деле мы всегда стараемся думать о наших маленьких посетителей. Даже на первом этаже мы поставили автомат с сахарной ватой, который уже успел стать настоящим любимцем и детей, и не только детей.
1: Возможно, только детей, а взрослые, может быть, закрыв глаза, проходят мимо этого автомата. Шучу, конечно же. Какие еще приятные новинки или идеи появились в «Соло» за последнее время?
2: Начну, наверное, с того, чем мы действительно очень гордимся. Совсем недавно масштабную реновацию провел наш китайский ресторан «Happy Panda». После обновления он стал почти в два раза больше, полностью изменился интерьер, стал намного современнее, уютнее, и это уже не просто место, куда можно зайти перекусить, а ресторан, где приятно встретиться с друзьями, провести семейный вечер или даже отметить какой-то небольшой праздник.
1: А что еще помогает создать подобную атмосферу?
2: Например, на первом этаже открылось еще одно очень уютное место – Alice Cakes. Думаю, сладкоежки меня сейчас поймут. Там очень огромный выбор десертов и выпечки. Можно выпить вкусный кофе, можно даже прийти на завтрак. У ребят сейчас в меню есть полноценные завтраки. И, в общем, очень уютное место, где можно даже посидеть. У них есть барная стоечка. То есть, ну или отдохнуть между покупками, да, насладиться сладеньким и выпить чего-нибудь вкусного.
1: В современном мире это очень важно, да, чтобы все было в одном месте. Насколько я понимаю, именно в этом направлении сегодня и развивается торговый парк «Соло».
2: Да, совершенно верно. И именно поэтому совсем скоро у нас еще появится одна очень полезная новинка. На первом этаже рядом с аптекой откроется центральная лаборатория, где посетители смогут быстро и удобно сдать необходимые анализы И также мы понимаем, насколько сейчас популярность стали интернет-покупки, поэтому на территории Соло появились сразу несколько покоматов, таких как Latvia Spast, Omniva, DPD и SmartPost. И теперь можно прийти за покупками, выпить кофе и заодно забрать свою посылку. В общем, все в одном месте, все очень удобно.
1: В последнее время изменились не только сервисы, но и серьезно обновились и сами магазины. Расскажите немного об этих изменениях.
2: Да, абсолютно верно. И знаете, для нас очень важно было развивать не только инфраструктуру торгового парка, но и сами магазины. Мы очень рады, когда наши арендаторы растут вместе с нами, расширяются, обновляются, становятся еще комфортнее для посетителей. Например, большие изменения произошли в магазинах «Дрогос» и «Дуглас». После расширения магазины стали гораздо просторнее, современнее, и, естественно, ассортимент заметно увеличился. И, кстати, хотели напомнить, что в магазине «Дуглас» теперь работает косметологический кабинет. Туда можно записаться на различные процедуры и получить профессиональную консультацию от специалистов. То есть теперь это уже не просто магазин косметики и парфюмерии, а место, где можно получить полноценный уход и профессиональные рекомендации. И, наверное, еще что хочется отметить, это произошло грандиозное обновление в нашем супермаркете «Мега». Магазин теперь стал современнее, светлее и значительно удобнее. И также появились кассы самообслуживания, что это действительно очень позволяет сэкономить время нашим посетителям.
1: Забегая вперед, расскажите, что вы готовите для посетителей этой осенью. Сюрпризы у Соло всегда есть какие-то.
2: Ну, конечно. Не будем томить наших слушателей. Этой осенью в Соло откроется новый магазин под названием X-Jeans. И, честно говоря, мы сами очень ждем этого открытия. Это будет действительно большой магазин, площадью около 500 квадратных метров. Для Daugavpils это очень серьезный проект. Посетителей ждет большой выбор современной одежды для женщин, так и для мужчин, широкий ассортимент джинсовой одежды, а также актуальные коллекции на каждый день. И мы уверены, что многие жители города давно ждали появления такого магазина, поэтому открытие станет одним из самых заметных событий этой осени для нашего торгового парка.
1: Но я не сомневаюсь, что это далеко не все сюрпризы, но все мы сюрпризы рассказывать точно не будем. Сегодня в нашей студии мы говорим не только о торговом парке «Соло». Вторая наша гостья, Инга, напомню, является руководителем службы приема и размещения гостиницы «Латгола», которая уже много лет принимает гостей нашего города. Инга, как проходит сезон в популярной гостинице «Даугавпилса»?
0: Мы очень рады, что гостиница «Латгола», она остается в приятных воспоминаниях у наших гостей. Особенно приятно видеть, что многие иностранные туристы возвращаются к нам уже не в первый год. В этом сезоне мы принимали не только новых гостей, которые впервые в нашем городе, но и туристические группы, уже знакомые с нашим городом. И, конечно, с гостиницей «Латгола». Вновь приехали гости из Польши, Эстонии, Литвы и даже Нидерландов. Ну, если персонал гостиницы индивидуальных гостей, может быть, не так запоминает, особенно в разгар сезона, но туристические группы численностью от 30 до 50 человек остаются в памяти надолго. Поэтому, когда мы встречаем их снова, нам особенно очень приятно услышать от них, что положительный опыт прошлых лет стал такой, с таким пинком, чтобы вернуться именно к нам еще раз. И, конечно, большая роль — это наш город Даугавпилс. Это очень красивый и ухоженный город для туристов, в котором интересно проводить время. Здесь есть что посмотреть, куда сходить и где отдохнуть. Многие гости, посетив его, однажды хотят вернуться вновь. Но сезон еще не закончился, впереди август, и мы с интересом ждем новых гостей, встреч и, конечно, продуктивного завершения летнего сезона.
1: Говорим о преимуществах. В чем, на ваш взгляд, главное преимущество гостиницы «Латгола»?
0: Думаю, самое главное наше преимущество – это удачное расположение в городе, большая вместительность и индивидуальный и лояльный подход к каждому гостю. Мы можем организовать проживание и питание в одном месте. Это особенно удобно и пользуется спросом для туристических групп. Например, если группа более 50 человек, организаторам обычно не хочется разделять участников между несколькими гостиницами. У нас есть возможность разместить большую группу вместе, что значительно упрощает организацию поездки. Наша гостиница может принять около 260 гостей. Для групп численностью более 15 человек мы предлагаем специальные условия проживания, а также возможность заказать групповое меню в ресторане. В нашем ресторане на 10 этаже. Мы разработали также различные варианты обедов и ужинов, чтобы каждая группа могла выбирать подходящее предложение, как по стоимости, так и по ассортименту блюд. При этом мы учитываем индивидуальные пожелания гостей и предлагаем отдельные варианты для вегетарианцев и веганов. Еще одно преимущество – все необходимое находится в шаговой доступности, буквально рядом. Рядом расположены торговые центры, магазины, салоны красоты, спортивные залы. Поэтому гостям удобно решать повседневные какие-то свои вопросы, не тратя много времени на дорогу или придумывание какой-то логистики.
1: Инга, не так много времени остается, поэтому попрошу вас на следующий мой вопрос, а он важен, какие дополнительные услуги вы можете предложить гостям. Пожалуйста, побольше конкретики, да, что именно входит в это число дополнительных услуг?
0: Ну, помимо проживания и питания, мы предлагаем организацию конференций, семинаров, деловых встреч. В гостинице есть два небольших семинарных помещения и одно большое помещение конференц-зал, где вместимость примерно до 180 человек. Также наш ресторан предлагает и кофейные паузы, обеды и ужины на эти мероприятия. Мы стараемся подобрать подходящее решение в зависимости от формата мероприятий. Проводить конференции у нас особенно удобно, потому что человек может остаться на ночь у нас и подготовиться к этому мероприятию не спеша, чтобы не тратить времени на поездки между разными местами.
1: Ну и, конечно, творческие инициативы вы тоже поддерживаете. Вы на первом этаже Латголы всегда какие-то проходят выставки.
0: Да, конечно. Мы также открыты для творческих инициатив. Художники могут организовать в гостинице выставки своих работ. А, например, сейчас холл нашей гостиницы украшают картины художницы Алины Питкун. Нам приятно, что гостиница становится не только местом проживания, но и люди могут ознакомиться с творчеством местных художников.
1: А те, кто не остается у вас на ночь, могут какими-то предложениями воспользоваться?
0: Да, конечно. Гостиница открыта не только для проживающих. Наш ресторан и лобби-бар работает каждый день, и посетить может любой желающий. По воскресеньям и понедельникам мы предлагаем скидку 25% на основное меню ресторана при заказе на сумму выше 25 евро. Гости могут насладиться вкусной едой и напитками не только на 10 этаже, но и в лобби-баре на 1 этаже. Каждый рабочий день мы предлагаем комплексные обеды. Это удобный вариант для тех, кто работает или находится в центре города и хочет пообедать. Также у нас можно заказывать закуски на вынос, как с обслуживанием официанта, так и без него. Это может быть удобно для небольших встреч. Кроме того, рядом с рестораном в отдельном помещении расположена зона отдыха с сауной и джакузи. Ее могут забронировать абсолютно любые гости, так гостиницы, так и те, которые не живут у нас. Это хорошая возможность провести время с семьей и друзьями, не оставляя в гостинице.
1: Отметить какой-то праздник свой личный, да? Лето продолжается, да, но не за горами и осень, новый учебный год. Будут ли какие-то мероприятия? Периодически они у вас проходят именно к 1 сентября.
0: Да, осенью мы планируем возобновить наши диско-вечера по субботам с диджеем. Мы хотим, чтобы гостиница была местом, куда можно прийти не только переночевать и покушать, а приятно еще провести вечер, встретиться с друзьями, потанцевать, поужинать и отдохнуть. И, конечно, пользуясь случаем, хочу пригласить детей и их родителей 1 сентября после торжественной части в школе отметить начало нового учебного года вместе с нами.
2: А я хочу пригласить слушателей чаще заглядывать в соло. Будем рады видеть вас.
1: Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Напомню, что сегодня в студии радиостанции «Алиса Плюс» были представители торгового парка «Соло». Это руководитель маркетингового отдела Инга. Виктория. Вика, спасибо большое. Виктория. Да, спасибо большое, Виктория, за интересный рассказ. И руководитель службы приема и размещения гостей в гостинице «Латгола» Инга. Инга, спасибо и вам.
0: Спасибо вам большое.
2: Спасибо большое.
1: Приходите в гости. Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Хорошего дня и до встречи в эфире с представителями «Соло» и «Латгола» в следующий четверг. Со мной сегодня.
3: Длительная реклама.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

0: поздравлений.
1: Полдень на радио «Алиса Плюс» – это то время, когда концентрация добрых слов максимально велика. Доброго полудня, наши замечательные слушатели, где бы вы ни были, чем бы сейчас не были заняты. Если вы слышите мой голос, это значит, что мы с вами на одной волне. И это факт. 101.6 FM. Впереди 3 часа эфира, который нам вместе предстоит наполнить. Так что подтягивайтесь посмелее. На календаре сегодня, а уже четверг на календаре. И неумолимо завершается второй уже летний месяц. 30-й день июля сегодня. 654-2500. Это тот номер, который приведет вас в программу. Номер телефона в студии. Второй номер тоже приведет вас сюда же. Но сообщением 2020-1016.
2: Знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: В эфире программа поздравлений.
1: А кто-то ругает быстро развивающиеся новые технологии и есть за что. Кто-то хвалит новые технологии и есть за что. Опять же, благодаря новым технологиям сообщение, смс-письмо может долететь из любой точки нашей самой лучшей из планет за одну секунду буквально, да, на любой из мессенджеров. И также быстро мы можем отправить его в рамках программы поздравлений кому бы то ни было и тоже куда бы то ни было. «Добрый день, любимое радио», пишет нам Наташа. Наташа находится и слушает нас в городе Оксфорде, в Великобритании. «Добрый день, любимое радио и родной город». Наташенька, здравствуйте. Желаю всем хорошего дня и прекрасного настроения. И прошу передать привет любимой тете Насте. Любим, Анастасия, эти слова уже для вас. Отправляем Анастасии. Будем надеяться, что Анастасия, как всегда, нас слушает. А я даже знаю, какой песней мы, Анастасия, вас сегодня порадуем.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Vārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
5: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
7: Добавим-ка немножечко мы ритма. Следующая песня готова выйти в эфир. Она будет музыкальным уже подарком для Лилии Степановой. Сегодня выбрал песню одну из в исполнении Александра Малинина. Лилечка, ваш муж поздравляет вас с юбилеем. Тебе 70, моя дорогая, но мне кажется, что все так же 20. Я смотрю в твои глаза и не вижу морщинки, вижу только бесконечную доброту и любовь ко всей нашей семье. Мне совсем не важно, сколько тебе лет, только будь со мной, будь здорова и почаще улыбайся. С юбилеем, любимая жена!

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
7: В эфире программа поздравлений.
8: Для Виталия Абрамова есть привет у меня большой от семьи. Виталий, здорово, когда можно услышать привет для себя. Лично твой привет, услышать его на радиоволне, какой бы то ни было, в данном случае на волне 101.6 FM радио «Алиса Плюс». «Дом из кубиков сложу», Михаил Шафутинский эту песню «Родные» выбрали для вас сегодня.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: За окном повышается градус температуры воздуха. Сегодня максимально, если верить прогнозу, до 25 поднимется столбик термометра. До плюс, конечно же, до минуса мы еще тоже успеем, надеюсь, дожить. А завтра и вовсе до плюс 28. И это только фактическая будет температура. На солнце будет ощущаться поболее. А пятницу синоптики обозначили как самый теплый день недели, не называя его почему-то жарким. Чувствуется это поднятие градуса и в выборе ваших музыкальных просьб, точнее, в ваших музыкальных просьбах, в песнях, которые вы выбираете. Чувствуется приближение к пятнице. Анна Асти, преданный бывший, в эфире.
2: Утро

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А вчера, помнится мне, мы дожили до самого последнего часа программы поздравлений. Я имею в виду, конечно же, не своего последнего часа. Так и не услышали Шапутинского и Стаса Михайлова, о чем я, собственно, и сказала во всеуслышание. И тут же был и тот, и другой. Сегодня мы все наверстаем сразу в начале программы, сразу в первом часе с Шапутинского уже послушали. И Стас Михайлов тоже готовится выйти в эфир. Одна из композиций выбрана для Жанны Зобневой. Сегодня коллектив сделал этот выбор. Жанночка, поздравляю вас с днем рождения. В пожеланиях, чтоб чувствовала женщина себя и баловать себя не забывала. Чтоб наслаждалась каждым днем, любя, и чтоб, как в детстве, искренне мечтала.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Еще одна просьба, Дмитрий. Вижу вашу просьбу послушать песню в исполнении группы «Кино». Спасибо, что сами сделали выбор. «Видели ночь» уже в эфире для вас. Хорошего дня.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.
2: Акционерное общество «Латвийс кредитнемей палидзības программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
4: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
5: Еще одно поздравление пришло, адресованное Лилии Степановой. Лилечка, сын Валерий, дочь Марина поздравляют. С возрастом понимаешь, как вы.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Я расскажу тебе о том, что далеко еще весна.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пришло сообщение, начинается: «А можно у вас передать привет?» И тут я, на удивление всем, могла бы сказать «нет», написать «нет». Но это было бы неправдой. Конечно, мы собираемся в программе поздравлений не только для того, чтобы поздравления отправлять, но и, конечно же, приветами радовать родных, любимых, дорогих. Не знаю, кто прислал это сообщение. Я хотела бы передать своей любимой маме Галине привет. Ей очень нравится песня «Шарманка». Если можно, было бы послушать. Отчего же нельзя? Галочка, та самая любимая мама чья-то. Я надеюсь, что вы предупреждены, что вы слушаете эфир и что услышите одну из ваших любимых песен.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: меня туда.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.
2: Сигнал точного времени прозвучали на фоне песни Шуры, ни на что не намекая абсолютно, просто констатируя факт, что время на месте не стоит. Доброго дня всем еще раз, наши замечательные слушатели, это радио «Алиса Плюс», и в привычное время продолжается программа поздравлений. Присоединяйтесь к эфиру, даже если у вас нет сегодня повода для праздника. Кстати, а чтобы придумать повод, нужно всего лишь желание, да, а не какая-то особенная дата. Но особенные даты обязательно, обязательно мы должны с вами сегодня по-особенному отметить в рамках программы. Звоните 654-2530, присылайте сообщение на номер 22.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А есть сегодня привет от Евгении Антонини. Евгений, вы чем дальше, тем больше делаете успехи в плане стихоплетения, на мой взгляд. На мой с большой претензией к стихам, кстати, взгляд. Поэтому дорогого стоит эта похвала от меня. Шучу, конечно. Итак, тонечко возвращаюсь к вам и к стихам от Евгения. Значит, Евгений шлет привет красотке Антонине, своей конфетке, сладкой, как малине. Пусть день подарит радость и тепло, чтоб на душе всегда светло было. Улыбкой мир сегодня покори, мечтай, люби и счастье сотвори. Вот как-то так. Как-то так. Сладко, действительно, по-конфетному. Музыкальное сопровождение тоже есть. Антонин, для вас «Спящая красавица». Эту песню спел дуэт Зара и Стас Михайлов.

0: Программа поздравлений.
1: А любимого правнука Даниила Панина сегодня прабабушка Янина, прабабушка Яня поздравляет. Как же здорово вместе уже с правнуком встречать такой замечательный, значимый возраст. 18 лет. Взрослая жизнь впереди. Даниил, пожелание, дорогой внук, правнук в данном случае с совершеннолетием. Пусть будет прямым и нетрудным твой жизненный путь. Пусть идут с тобою рядом любовь, радость, удача. Я верю в твою счастливую звезду и желаю, чтобы сбылись все твои самые смелые мечты. Будь добрым, честным, смелым, оптимистичным. Но главное, будь счастливым. Поставим.

0: Parasti mēs maksājam par enerģiju katru mēnesi, atkal un atkal, bet arvien vairāk cilvēku izvēlas citu pieeju ieguldīt savā enerģijā, uzstādīt sistēmu vienreiz un pēc tam gadiem ilgi maksāt mazāk. Tas vairs nav tikai patēriņš, tas ir ilgtermiņa lēmums par savām izmaksām. Un šādu izvēli Latvijā izdara arvien vairāk mājsaimniecību. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaroMebelles.lv.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
4: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. Muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš, 2019.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.
8: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
9: Пришло сообщение следующего содержания. Здравствуйте, меня зовут Эдгар Шникерис. Передаю привет своему любимому городу Даугавпилсу из Великобритании. Я не забыл свой любимый город. Всем жителям привет. Как можно забыть самый лучший город на Земле? Эдгар, отличное, отличное сообщение. Пусть в вашей жизни все будет хорошо, и по вашей просьбе звучит песня группы «Браво». Этот город – самый лучший город на Земле.
10: Нарисован мелом на стене, нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Куда уходит детство, в какие города будет звучать сейчас эта песня? Сегодня подарком выбрана для Камилы Гриневич. Камилу с днем рождения, маму с папой поздравляют, наша милая девочка. Мы желаем тебе в этот день только добра, любви, которые будут беречь тебя в жизни от всех невзгод. С днем рождения, родная. Камила, с днем рождения. От нас тоже самые солнечные искренние пожелания. И родителей с праздником, мама с папой, с днем рождения, дочери вас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В Балтийский край, в маленький город Виляка отправляется следующий привет. Семье Мэгнис адресован привет от Татьяны. Украшают этот привет пожелания хорошего дня, а мы его еще и музыкально сейчас украсим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

0: эфире программа поздравлений.
1: Необычное. Вообще, на самом деле, все ваши просьбы, ну, почти все, необычны по-своему, да? Но Жасмин, Дольче Вита, я не помню, когда в последний раз вообще кто-то вспоминал о существовании даже этой песни. Звучит в эфире. Конечно же, невозможно запомнить все композиции, ведь каждый день что-то новое появляется, а песни Дольче Вита уже очень много лет.

Я на самом деле уже забыла содержание этой композиции, но не совсем так, конечно же, не совсем забыла, но дословно не помнила. А тут обо всем. Тут и про лето, тут и про город любимый, тут и про любовь. Продолжая тему любви, следующее поздравление адресовано как раз двоим влюбленным уже много лет. Терезе и Ромуальду с годовщиной свадьбы. Поздравления от Анны и Мечислава. Здоровья крепкого вашей семье, любви и изобилия верному союзу. Мы поздравляем, присоединяемся к пожеланиям ваших близких и с нашими самыми искренними любви. На ней все держится, на этом прекрасном чувстве.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660.

0: событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пеце» на Саулас 12.
1: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
1: Алиса Плюс.
3: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Музыкальный привет с песней. Сейчас будет песня звучать «Шашлычков нажарим, весело живем». Да, ну, вы знаете, о какой песне идет речь. Она не раз звучала, поднимая ни одному из наших слушателей настроение уже. Функцию свою выполняет хорошо, практикует, одним словом. И...

Вижу еще одно поздравление для Лилии Степановой. Лилечка, сразу вас предупреждаю, да, что скоро будет, чтобы вы его не пропустили. Ну а пока группа «Белый день», «Весело живем» будет звучать эта песня сегодня для Вали. Валюша, для вас. Для Людмилы. Людочка, для вас тоже. И для Ивана даже. Иван, и вы принимаете привет большой от Марии.

0: Программа поздравлений.
1: Итак, для Лили Степановой, для Лилечки, для Лилии есть еще одно поздравление с юбилеем. Лилия, внуки и внучки поздравляют вас. Дорогая бабушка, с юбилеем. Мы тебя все очень любим. Желаем здоровья, бодрости, оптимизма, неугасающего интереса к жизни во всем ее многообразии. Живи, пожалуйста, долго и обязательно счастливо. С днем рождения, с юбилеем.

0: поздравлений.
1: В этот раз я точно пропустила, задумалась о своем одевичьем сигнале точного времени, но кто-то из вас скажет, были, точно были, оповестили о том, что начало третьего на студийных и в наших латвийских широтах тоже примерно столько же, 14, и побежали минуты дальше. 30 июля сегодня уже на календаре, лето тоже куда-то торопится, как всегда. 30 июля, четверг, вспоминайте, кому мы еще не доставили радость поздравлениями, самое время это сделать и присоединиться к программе, или кого-то порадовать приветом, тогда тоже сюда. Звоните 654-25-30 или сообщения присылайте. У нас открытый вайбер и ватсап, площадки для ваших сообщений. Номер 2020-1016.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: С днем рождения Маркуса Киселева сегодня поздравляют. Жена, родные, с пожеланиями, Маркус, чтобы годы добавляли только мудрость и уверенность, а каждый новый день приносил удовольствие, душевный уют и общение с дорогими, самыми любимыми людьми. С днем рождения!

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупора Дизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet. Первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Приложение действительно до 31 июля.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Популярная когда-то да нельзя композиция группы «Зависть» «Дамы за 30» сегодня снова возвращается на нашу сцену. Музыкальным подарком выбрана для Алины Лаврентьевой. Алина, с днем рождения! С этой песней вас поздравляет ваша коллега Юлия. Пусть пройдет чудесный праздник. Шумно, здорово и классно. В обязательной программе встреча с лучшими друзьями. Пусть подарков будут горы и веселье больше моря, самых лучших приключений и сюрпризов в день рождения. Приятных сюрпризов. Приятных приключений, Алиночка, конечно. С днем рождения.
8: Да ладно. Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
9: Ну и ладно.

0: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GintaroMebelos.lv.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Еще одно поздравление с днем рождения для Камилы Гриневич пришло. Камила, крестная мама, поздравляет с днем рождения. Пусть праздник этот радостью искрится, подарит беззаботность и веселье. Пускай улыбки на любимых лицах зажгутся ярко. Счастья, дорогая, с днем!

0: эфире программа поздравлений.
1: А встречается кофе два в одном, да и не только кофе, у нас тоже встречается что-то два в одном. Вот сейчас как раз тот случай, я подхвачу сообщение с желанием познакомиться. Мужчина настойчиво ищет знакомств. И исполню просьбу музыкальную. Послушать захотелось нашему слушателю Ляписа Трубецкого «Ау, я тебя все равно найду». Да, у нас эта песня есть лет 100 уже, как в нашей базе музыкальной, и мы ее точно послушаем. Итак, мужчина настойчиво и упорно, и правильно ищет знакомство с женщиной от 30 до 45 лет. Номер телефона контактный 25-612-437. 25-612-437.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Не бывает много поздравлений, особенно когда год начинается юбилейный для Лилии Степановой. Пришло еще одно. Лилечка, подруга Фая поздравляет вас. С юбилеем, моя прекрасная подруга. Этот возраст как золотой закат, который прекрасен своим спокойствием и мудростью. Желаю тебе встречать каждый такой закат в мире с собой и в окружении самых дорогих людей. Пусть твоя душа поет, а тело не напоминает о возрасте. Пусть тебя понимают с полуслова, любят без условий и ценят просто за то, что ты есть. Пусть в твоей жизни будет много музыки любимой, смеха и тех самых моментов, ради которых мы и живем. Какие хорошие слова, мы присоединимся к ним искренне. Лилия, еще раз с юбилеем!

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Акционерное общество «Латвияс кредитнемей полидзибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. Программа поздравлений.
3: Любимые мамочки и бабушки самые лучшие, Светлане Гавриловой. Светланочка, вам привет от вашей дочки Илоны и внучки Эвики. Пишут: мамулечка, скоро обнимемся. А пока в ожидании приятном этой встречи, Светлана, для вас звучит песня в исполнении Осеет дом.

будет Шатунов «Детство». Тоже объединю, будет два в одном. Итак, знакомство ищет молодой человек. Молодой человек ищет знакомство с девушкой до 45 лет. Номер телефона контактный 27-168-734. 27-168-734.

0: слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Добрых слов сегодня было более чем достаточно, и я с чувством перевыполненного долга желаю вам всем хорошего продолжения дня. Замечательного летнего вечера. Погода, кажется, решила изменить свое отношение к нам и подарить солнечные, жаркие выходные. Хотя, кто знает, что там придумают еще наверху в небесной канцелярии. Но, надеюсь, ничего для нас грустного на выходные летние. Спасибо за отлично проведенные 3 часа и до встречи в эфире. Услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Сейчас в Латвии самый разгар ягодного сезона. Многие отправляются за черникой в лес, собирают малину или клубнику и смородину уже на своих участках. Но летние дожди часто заставляют задуматься, стоит ли собирать мокрые ягоды. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от опытных хозяек. И они советуют, если впереди ожидаются затяжные дожди, не стоит оставлять спелые ягоды на кустах, они могут перезреть, осыпаться или стать добычей птиц. Собирать ягоды после дождя можно, но хранить их долго не рекомендуется. Влажные ягоды быстрее портятся. После сбора их лучше сразу перебрать, аккуратно обсушить и как можно быстрее использовать для варенья, заморозки или других домашних заготовок. Если планируете хранить ягоды свежими, не мойте их заранее. Это лучше сделать непосредственно перед употреблением. Даже в дождливую погоду можно сохранить вкус и пользу летнего урожая. Главное – не откладывать его обработку. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето продолжает радовать богатым урожаем, а каждая банка домашних заготовок напоминает о теплых днях.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, облачная первая половина дня в Даугавпилсе продолжится практически солнечным вечером. Воздух максимально прогреется до плюс 25 градусов. Несущественное понижение температуры ожидается в вечерние и ночные часы. Осадков в прогнозе нет. Направление ветра – северо-западная, скорость – до 4 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Кафе «Пецин» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пецин», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
3: Как же хорошо, когда все хорошо!
4: Алиса Плюс.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: No 28. jūlija beigalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 €. Maxima.
3: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города утерян телефон Xiaomi 15T, телефон и чехол черного цвета. Контактный номер телефона 27-114-457. Утеряна сумка бирюзового цвета. Внутри находилась банковская карта. Контактный номер телефона 25-377-477. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

точное время 16 часов.

0: Плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, облачная первая половина дня в Даугавпилсе продолжится практически солнечным вечером. Воздух максимально прогреется до плюс 25 градусов. Несущественное понижение температуры ожидается в вечерние и ночные часы. Осадков в прогнозе нет. Направление ветра северо-западное. Скорость до 4 метров в секунду.

все как будто не с тобой. Умножаешься на ноль, непонятно от чего. Люди часто говорят, можешь даже не мечтать. Это все не.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» гостья программы, член правления предприятия «Сия Салас Пилсилтумс» и президент Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инна Берзиньявейта говорила о теплоснабжении не только как о коммунальной услуге, но и как о части энергетической безопасности. По ее словам, безопасность в энергетике начинается не только с того, откуда мы берем топливо. Она начинается и с того, насколько разумно мы его используем. Если предприятие снижает потери, оптимизирует производство и потребление, ему нужно меньше ресурсов. А чем меньше ресурсов необходимо для обеспечения города теплом, тем устойчивее становится вся система. Инна Берзиньявейта подчеркнула, что важнейшее условие безопасности – это диверсификация, то есть не зависеть от одного вида топлива или одной технологии. В случае с предприятием Salas Pilsiltums это означает сочетание разных решений – щепа, солнечное тепло, аккумуляционная емкость, газ только для пиковых нагрузок, а в дальнейшем также тепловые насосы и использование остаточного тепла. По словам гостей программы, именно такая комбинация позволила предприятию сохранить стабильность в период энергетического кризиса. Когда цены на газ резко выросли, предприятие Salas Pilsiltums уже не зависело от него полностью. Благодаря разным источникам энергии предприятие могло гибко управлять затратами и не перекладывать все рыночные колебания на жителей в полном объеме. Инна Берзиньявейта также отметила, что безопасность – это постоянный процесс. Нельзя сказать, что система больше не нуждается в улучшениях. Каждый день появляются новые риски, новые технологии и также новые возможности. Поэтому теплоснабжающие предприятия должны думать о сценариях, резервах, замещении ресурсов и о том, как действовать в нестандартных ситуациях. Отдельно Инна Берзиньявейта подчеркнула значение сотрудничества в отрасли. Как президент Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий, она рассказала, что предприятия регулярно обмениваются опытом, встречаются, ездят друг к другу, обсуждают технические и финансовые решения. По ее словам, теплоснабжающие компании не являются конкурентами в привычном смысле. Каждая работает в своем городе, поэтому они могут открыто делиться решениями и помогать друг другу становиться эффективнее. Именно такой обмен опытом важен и для других самоуправлений. Опыт Саласпилса показывает, что путь к энергетической независимости – это не один большой шаг, а последовательная работа. Сначала учет и прозрачность, затем снижение потерь, переход на местные ресурсы, внедрение солнечной энергии, накопление тепла и поиск новых источников, включая остаточное тепло. Таким образом, по словам Инны Берзиньявейты, энергетическая безопасность – это не только запас топлива, это способность системы работать гибко, экономно и устойчиво даже тогда, когда внешние условия меняются. Полную версию программы с участием члена правления предприятия «Сия Салас Пилсилтумс» и президента Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инны Берзиньявейты можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города утерян телефон Xiaomi 15T, телефон и чехол черного цвета. Контактный номер телефона 27-114-457. Утеряна сумка бирюзового цвета. Внутри находилась банковская карта. Контактный номер телефона 25-377-477. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Предложение действительно до 31 июля.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Привет, скучаю.
1: Katru dienu Latvija samaksā citām valstīm no 7 līdz 10 miljoniem eiro par fosīlajiem resursiem. Gada laikā tie ir vairāk nekā 3 miljardi eiro, kas aizplūst prom no mūsu ekonomikas. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo vairāk naudas paliek šeit. Mūsu maciņā, mūsu uzņēmumos, mūsu reģionā. Atjaunojumā enerģija nav tikai par vidi. Tā ir par to, vai nauda paliek Latvijā. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
3: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

затихает бой. Бессонниц моих караваны, бессонниц моих караваны проплывают надо мной. Каяться слишком поздно, столько ночей прошло.

0: ты все. И кому, кому, кому, какое дело, вот и все. Счастье было, отлюбило и прошло.
1: Радио «Алиса плюс».

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 6543739 43 vai www.dmk.lv.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rājņielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты?
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В центре города утерян телефон Xiaomi 15T, телефон и чехол черного цвета. Контактный номер телефона 27-114-457. Утеряна сумка бирюзового цвета. Внутри находилась банковская карта. Контактный номер телефона 25-377-477. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, облачная первая половина дня в Даугавпилсе продолжится практически солнечным вечером. Воздух максимально прогреется до плюс 25 градусов. Несущественное понижение температуры ожидается в вечерние и ночные часы. Осадков в прогнозе нет. Направление ветра северо-западное, скорость до 4 метров в секунду.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metālūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metālūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā, 5E.
2: Taurunis 255 06 255.
1: Krāmē un brauc.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрас».
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Предложение действительно до 31 июля.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на надолго.
4: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Гентаро Мэбелос.lv.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: В білом небе наші спальні, ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что был

хватает цвета или измерения, и не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Музыкалайс август Даугавпилī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziki un orkestra solistes diriģents Mariks Auziņš. Pulksten 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, solo mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: боки.
1: Ты мне говоришь, что тебя я не люблю, и твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не дурак.

0: на плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, облачная первая половина дня в Даугавпилсе продолжится практически солнечным вечером. Воздух максимально прогреется до плюс 25 градусов. Несущественное понижение температуры ожидается в вечерние и ночные часы. Осадков в прогнозе нет. Направление ветра северо-западное, скорость до 4 метров в секунду.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Gentaromebelos.lv.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели, планы. Но так упрямо,

всегда. Любить не поздно, никогда. Поклонников река.

Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя ты боль.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел,

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

научил. Да-да-да, гордо уходил навсегда средь снегов и льдин. Выбирал, засыпал один, умирал, кофе по утрам без меня, чашками тоску измерял. Крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

0: почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожено.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Алиса Плюс.
1: Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал, чашка кофе в маленьком бистро и редкие слова. Люди улыбаются в ответ, мой запас английского на нет.

0: полетим.
1: Прямо на сердце оставят насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет. Конечно.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

0: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.